0: Здравствуйте, Савине. Издитесь, меня.
1: Издитесь, меня.
2: Лайда соло о лакитао.
1: Лайда соло о лакитао.
2: Илья ото иса.
1: Илья.

0: Трости свине. Издитесь за меня.
1: Издитесь за меня.
2: Лайда соло о лакитао.
1: Лайда соло о лакитао.
2: Илья ото иса.
1: Илья